0: and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay?
1: Вас никто не слушает. Послушайте сейчас.